0: Нечем, действительно. Первый препарат, антибиотик от туберкулеза, появился в 1943 году. То есть понимаем, какое это было тяжелое время. И люди, которые тогда в детстве болели туберкулезом, в общем-то, многие из них дожили до 90-летнего и старше возраста, и перенесли они его один-единственный раз. Действительно, ну, были еще рекомендации, ну, о каких мы, конечно, солнечных ваннах для того времени говорим, там, да, дай бог, поесть хоть что-то. Поэтому, да, действительно, вот так вот вытягивали высокобелковое питание, солнечные ванны, вот так лечили туберкулез. То есть все, о чем писал Эрих Мария Ремарк и Достоевский, в общем-то, оно соответствует
1: действительности.
0: Особенно Ремарк, он прям хорошо. Вот мы его любим, как, я всегда студентам говорила, как понять, как туберкулез, что с ним вообще. Прочитайте «Три товарища. Повесть».
1: Идеально, главное.
0: Ну, вот, да, ну «Три товарища» там просто вот описывается, вот девушка, вот это, не помню, как ее зовут, как она болеет, развитие вот этого процесса. У нее вот Ремарк потрясающе описал это. Трагично. Вот все.
1: Мы правильно помним, что с 43-го года достаточно одной прививки от туберкулеза, и больше можно не переживать на эту тему?
0: Нет, вакцина БЦЖ появилась немножко в другое время. В 43-м году появился первый антибиотик от туберкулеза с стрептомицином. Что насчет БЦЖ вакцины? Да, действительно, это единственная существующая вакцина от туберкулеза. Это первая вакцина, с которой сталкивается маленький человек в своей жизни. Она, если нет противопоказаний, ставится в роддоме. Мама потом с ребеночком выписываются, и потом уже происходит ревакцинация в 7-летнем возрасте. Происходят постоянно какие-то исследования насчет новой вакцины, но пока это единственная официально разрешенная во всем мире вакцина. Она применяется, она обязательно в 64 странах. Она рекомендована министерствами здравоохранения в 118 странах. То есть она в мире привита этой вакцины более 2 миллиарда человек.
1: Олеся Валентиновна, мы с вами прервемся на одну минуточку. И снова к этой сложной, тяжелой, такой интересной теме вернемся.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на 107.6.
4: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: У нас в гостях врач-фтизиатр областного клинического медицинского центра Олеся Валентиновна Бражник. Закончили мы на прививках от туберкулеза, которых достаточно сделать две в своей жизни и больше вообще не переживать о том, что ты можешь заразиться, правильно?
2: Нет, неправильно. Так. Эта вакцина, как и большинство, на самом деле подавляющее большинство вакцин, она не создана, чтобы вот прям вот нет и все. Так, наверное, было бы идеально. Но прежде всего мы здесь на чем делаем акцент, чтобы туберкулез не стал смертельным. Мы чего больше всего вообще боимся? Туберкулез у маленького человека, чтобы у ребенок был защищен от туберкулезного менингита. Туберкулезный менингит, слава богу, встречается очень сильно редко, но все случаи, насколько вот, по крайней мере, я помню,
1: по-моему,
2: разговаривали, они не всегда смертельные, но это, конечно, либидализирующее тяжелое состояние. Они все у непривитых детей.
1: Механику заболевания расскажите, что случается в детском, ну или во взрослом организме, что нам так тяжело с этим справиться, и мы так его боимся?
2: Нам тяжело с этим справиться, потому что микобактерия туберкулеза, прежде всего, то есть дело не в нас, дело в ней. Она очень сложно устроена, один из самых сложных микроорганизмов с очень специфическим.

0: мифическим строением стенки, она очень толстая. Там такой богатый внутренний мир. Почему с ней сложно? Вот стрептомицин, я уже говорила, с 43-го года. Через буквально 2 года она уже к нему сформировала устойчивость. Она очень быстро формирует устойчивость к антибиотикам. Она вырабатывает специальные ферменты. Антибиотик к ней приближается, и она его атаковывает первой. Лучшая защита нападения – это про микобактерию туберкулеза. Она очень быстро адаптируется. Она настолько за время эволюции приспособилась ко всем факторам окружающей среды. Я где-то читала, что даже вот в исследованиях там, каких-то раскопок находили микобактерии. Но они, понятно, что они не активные, они мертвые, но ДНК микобактерии находились. То есть она очень живучая, она очень устойчивая вот в этом плане. И, конечно, с ней и нам, поэтому мы ее боимся, потому что мы вот это... Ну, во-первых, мы привыкли, да, про Достоевского мы с вами тоже поговорили. А, во-вторых, она сама по себе так устроена, что вот с ней действительно сложно бороться и вот в окружающей среде. То есть спиртовые салфетки, там, вот, да, протер руки, а вот они не работают в отношении нее, а спирта не боится. Вот, например. То есть это в особенности дело не в нас, с нами все хорошо.
1: Она поражает наши легкие.
0: В основном. Преимущественно все, что угодно, кроме волос, ногтей и зубов.
1: Преимущественно. А почему она так любит именно легкие?
0: Мы вдыхаем, потому что основной механизм передачи воздушно-капельный. То есть пациент, который болеет активной формой, так называемой активной формой туберкулеза, он выделяет аэрозоль при реверсивном выдохе. То есть это быстрый выдох, это чихание, это кашель, это громкий разговор, это пение. Маленькая вот эта вот взвесь аэрозоль содержит, может содержать, точнее, в себе вот эти микобактерии. И, соответственно, мы что делаем? Мы же вдыхаем воздух, мы эту взвесь, мы ее не видим, мы ее вдыхаем, и вот здесь может произойти инфицирование. Заболевание, ну, это действительно крайне маловероятно, что у большинства людей оно произойдет.
1: Окей, как сейчас лечат туберкулез, основной механизм, как он выглядит? Ты просто принимаешь антибиотики, держишь диету?
0: Это очень важно, на самом деле, потому что антибактериальные препараты, они сцепляются с белком, проще усваиваются так и помогают организму. То есть огрузка на организм, она огромная, она колоссальная. Во-первых, психологически это не надо забывать. Туберкулез, он в принципе стигматизирован очень. И человек испытывает колоссальный стресс, когда с ним сталкиваются. И поэтому стресс психоэмоциональный, стресс от заболевания от самого, а стресс от длительного приема большого количества препаратов, то есть минимально мы 4 препарата назначаем. И тут уже лечение зависит от того, какая степень процесса.
1: Что это за 4 препарата? Можно без названий, просто действующее вещество. То есть это обязательно антибиотик, правильно?
0: У нас очень много препаратов. То есть у нас антибиотики, у нас это называется химиотерапия противотуберкулезная, она делится на несколько, скажем так, блоков. То есть есть вот основные такие классические препараты, которые как раз очень много лет уже применяются. Изониазид, пирозинамид, тамбутол. Изониазид, пирозинамид, тамбутол. Что еще не назвала? И рифампицин. Это препараты, которые очень давно известны, они успешно применяются. Чувствительного туберкулеза, слава богу, много, поэтому, как правило, ограничимся этими препаратами. Месяца 3, ну, это я при хорошем таком вот получаю от человека эти препараты, потом переходит на фазу продолжения, она чуть побольше, как правило, на 2 антибиотиках. И каждый день эти препараты нужно обязательно принимать.
1: Каков срок полного излечения?
0: Если у пациента ограниченный процесс, своевременно выявленный, если он без лекарственной устойчивости, то, как правило, в полгода, в 8 месяцев мы укладываемся. Дальше человек находится на группе диспансерного наблюдения, мы его переводим, то есть он не уходит, он вылечился, он никуда не уходит, он наблюдается в противотуберкулезной организации. Там сроки отличаться могут, поэтому как бы сейчас их нет смысла оговаривать, они зависят от сопутствующей патологии, там, как выявлен был процесс, и так далее. То есть, ну, в среднем год он точно будет находиться на наблюдении. Дальше уже пациент, конечно, может и 2 года лечиться от туберкулеза, 2,5 года, если процесс устойчивый, если он распространенный, поздно выявленный, длительно лечащий. То есть, поэтому вот мы всегда говорим, что не забывать нужно о своем здоровье, обязательно делать профилактическую флюорографию. Большинство людей и на производствах, и если в каких-то хронических, неспецифических заболеваниях находятся на учете, они делают раз в год ее. Всем остальным клинические рекомендации рекомендую сейчас раз в 2 года делать, но в целом нужно не забывать обязательно, чтобы именно туберкулез, если, не дай бог, он выявится, большинство он не выявится, еще раз, Нет такого, конечно. Но если он, ну, мало ли, вывез, то хотя бы на очень ранней стадии процесса, когда очаг поражения не превышает 1 сантиметр, вот такой процесс, он быстро лечится, и в подавляющем большинстве случаев он влечивается один раз и на всю жизнь. И не возвращается.
1: А что такое спящий туберкулез?
0: Спящий туберкулез, латентный туберкулез, дормантная форма, мы ее по-разному называем, L-форма, можно с этим столкнуться, латентная форма, от этого происходит еще слово. А это в колониях, то есть это, еще раз возвращаясь к вопросу, почему мы так его боимся, почему он такой хитрый, потому что микобактерия в спящем состоянии вообще не воспринимает антибиотики. Да, они ничего с ней не могут сделать. Она вот спит, и ничего с ними не сделаешь.
1: Спит? Она что?
0: Она в прямом смысле слова спит, там отсутствует
1: этот метаболизм. И она и человеку метаболизм. Не вредит.
0: В большинстве случаев она действительно не вредит. То есть это называется инфицирование. Если, например, человек переболел, микобактерии какие-то могут там где-то, если остаются, вот в очагах, посттуберкулезных очагах, например, рубец сформировался, кальцинатик остался, там могут находиться ДНК туберкулеза, она такая слабенькая, спящая. В 99, наверное, процентах случаев она не будет просыпаться даже. И поэтому, но, конечно, мы поэтому рекомендуем всем, кто переболел, делать снимки регулярно, чтобы при каких-то стечении обстоятельств, ну, в жизни всякое у человека может случиться, чтобы не было реактивации процесса, то есть когда человеку уже не нужен сторонний источник инфекции, когда он, по сути, сам себя заражает.
1: А что может случиться такого в организме и в жизни человека, чтобы спящий проснулся?
0: У каждого это свое. Каждый по-своему реагирует на стрессовые ситуации, на какие-то заболевания серьезные. Поэтому здесь я, наверное, не могу сказать. Это стандартный
1: стресс,
0: набор, серьезный стресс. Для кого-то стресс
1: иммунитет.
0: Для кого-то стресс — это развод, и у человека впадает в тяжелейшее состояние психоэмоциональное, и действительно ничего не хочется, а там и аппетита нет, и, в общем-то, встать сил нет, а для кого-то это просто там, ну, всякое в жизни бывает, пошли дальше, и он стресс от этого серьезного такого не испытывает. Потому что здесь все очень индивидуально, но, безусловно, это какая-то гормональная длительная терапия, сопутствующая каких-то неинфекционных заболеваний. Возможно, здесь какие-то смены, принципиальные смены климата могут быть. То есть это вот даже пациенты сами рассказывали.
1: Мы привыкли к тому, что основной и самый видимый симптом заболеваемости болезни туберкулеза – это кашель. Такой надрывный, с кровью, возможно, пугающий. Это так?
0: Нет. Туберкулез не имеет характерных для туберкулеза жалоб.
1: Откуда тогда взялось? Вот знаете, кто-то кашляет,
0: ну,
1: ой, туберкулезник.
0: Нет, я всегда говорю, позвольте людям кашлять.
1: Кашляют на здоровье.
0: Пусть кашляют на здоровье люди. Да, кашель нужен нам на самом деле. Ну, кашляют в основном при заболеваниях каких-то других там, внешних, либо больших дыхательных путей. Но в основном при туберкулезе. Почему мы привыкли? Потому что мы все читали литературу. Мы знаем, что такое кашляющий герой романов Достоевского. Мы знаем это все, мы помним. Потому что тогда туберкулез лечить было нечем. Когда человек болел туберкулезом, узнавали это действительно по кашлю, потому что туберкулез очень долго никак себя не проявляет. И, конечно, когда человек уже кашлял с кровохарканием, ну, тут понятно было, что это туберкулез. Но это когда было. И сейчас, безусловно, за счет рентгенологического исследования мы выявляем, своевременно, до кашля, как правило, никогда не доходит. Но сам по себе, безусловно, есть и в клинических рекомендациях, мы это рассказываем, что длительный, затяжной кашель с отделяемым мокротой нужно обследовать на туберкулез. Это одна из таких жалоб, на которые мы обращаем внимание, врачи-терапевты обращают внимание. Но здесь важно учесть, что одно дело, человек заболел пневмонией, либо бронхитом, либо ларингитом, и он кашляет, и он еще будет какое-то время кашлять. Вот это одно. А когда, казалось бы, все нормально, но плюсом к этому кашлю сильная утомляемость, непонятно откуда взявшаяся температура, очень сильный спад настроения, все-таки это инфекционный процесс, он интоксикацию, интоксикационную вот эту картинку он будет давать. Когда вот это все вместе, в совокупности, тут мы и на кашель обратим внимание, действительно, а что это ты, дружочек, пойдем сфотографируемся лучше, посмотрим легкие, чтобы точно знать, что вот, ну, здесь хотя бы у нас все хорошо. Поэтому, конечно, мы привыкли, что когда выявляли там давным-давно туберкулез, так вы по кашлю, потому что и выявляли. По кашлю и как
1: и
0: в фильмах «Кровь на полточке».
1: Это уже поздновато вообще
0: конечно,
1: было.
0: Конечно, да, но и те случаи вылечивались, ну и те. И те случаи люди вылечивались, действительно.
1: Олеся Валентиновна, вы помните, что мы с вами выходим в прямом эфире? Очень сильно заинтересовала тема наших слушателей, и очень много приходит вопросов удивительным образом. Самый такой провокационный вам сейчас зачитаю. У меня мама детский врач с 20-летним стажем в тубдиспансере. И исходя из опыта, мама считает, что БЦЖ можно не ставить в принципе.
0: Я...
1: Давайте спорить с мамой.
0: Ну,
1: с мамой нашего слушателя Сергея.
0: Мама мне вопрос не задавала, поэтому как сформулировала бы она его, я не знаю, поэтому с ней спорить не буду. Вакцина БЦЖ необходима, очень необходима. В случае туберкулезного менингита у невакцинированных детей.
1: Когда ее не поздно ставить? Ну, допустим, в детском возрасте за ребенка приняли решение родители и решили не вакцинировать. Ребенок вырос, такой говорит: не-не-не, я хочу.
0: Ребенок вырос, он не может сказать «я хочу», потому что он ставится в определенном возрасте. То есть в 30 лет ему не поставит никто вакцину.
1: То есть когда ее ставить уже поздно? Она уже бесполезна?
0: Ну, учитывая то, что это первая вакцина, с которой человек у нас сталкивается, в роддоме его ставят там, на 3-5 там, сутки, ну, просто в зависимости от того, сколько находится ребенок в роддоме. Потом у нас происходит ревакцинация, в общем-то, это в 6-7 лет. То есть при... То есть мы манту ставим, смотрим, что там она в идеале должна быть отрицательная, и мы ребенка ревакцинируем. Дальше уже вот первично поставить вакцину мы не можем. То есть если не поставили в роддоме, там в течение нескольких месяцев уже на амбулаторном этапе может осуществляться постановка этой вакцины. Ну, вот так, что впервые в 30... Ну, я, по крайней мере, таком не слышала. И с биологической точки зрения мне здесь сложно рассуждать. Наверное, это невыполнимо, скорее всего.
1: Расскажите сейчас для всех мам-школьников, для всех родителей-школьников манту, диаскин-тест. Для чего проводится так регулярно? И что делать после школы, когда за этим уже никто не следит?
0: Ну, первое, о чем я хочу сказать, что ни манту, ни диаскин-тест не являются прививками. Это кожные аллергические пробы. Проба манту раньше была единственной. Она содержит такое вещество, которое называется туберкулин. Это своя, такая своеобразная вытяжка из микобактерий человеческого и бычьего типа. То есть БЦЖ-вакцина, она у нас ставится на...
1: Олеся Валентиновна, давайте на бычьем типе мы зафиксируем вашу мысль, послушаем новости нашего прекрасного города и вот прям с этого же слова продолжим.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
4: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области бьет тревогу из-за роста числа ДТП с участием электровелосипедов. С начала года зафиксировано 101 случай, что на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства. Если раньше такие аварии были редкими, то сейчас они происходят почти ежедневно. В 50 ДТП есть пострадавшие, трое человек погибли. Число травмированных увеличилось на 12,5%, а количество погибших выросло вдвое. В Екатеринбурге, где происходит каждое второе ДТП с электровелосипедом, зарегистрировано 73 аварии, рост на 180%. Директор Департамента молодежной политики международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев в эфире нашей радиостанции рассказал о работе клубов уральской столицы. По его словам, в более чем 100 клубах по месту жительства реализуется 647 дополнительных образовательных программ. Система дополнительного образования, кружки и клубы по месту жительства выстроена и развивается. Программы охватывают более 22 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет. Мы этим гордимся. Для нас это определенный вызов и точка роста. Сохранить наследие, которое нам досталось, приумножить его, создать все условия для того, чтобы занятия были современными, доступными, интересными и полезными для наших детей, сказал Николаев. Он отметил, что отличие клубов по месту жительства от других учреждений дополнительного образования – концентрация на воспитании патриотизма и личности. Например, совместно с движением «Первых» реализуются проекты и акции, которые объединяют молодежь с разными интересами. Клубы разные, но доступны для всех одинаково. Принципы доступности и бесплатности существуют для всех, подчеркнул Николаев. Ознакомиться с интерактивной картой
6: карты клубов по месту жительства Екатеринбурга можно в сообществе «Екатеринбург. Город молодежи» во ВКонтакте и в мессенджере «Макс». В Екатеринбурге ищут подрядчика для создания эскизного проекта строительства нового выезда из микрорайона Компрессорная. Информация появилась на сайте госзакупок. Речь идет о строительстве участка дороги от улицы Латвийской до перекрестка улицы Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет Компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. На указанном участке планируют построить два перекрестка со светофорами. Дорогу намерены оборудовать видеонаблюдением. В мэрии пояснили, что речь идет о продолжении моста в переулке Низовом, который был открыт в прошлом году. Эскиз проекта появится в 2027-м, после чего начнется строительство. Сейчас микрорайон Компрессорный, есть два заезда с дублера Сибирского тракта и со стороны птицефабрики по Слободскому переулку. Жители Компрессорного неоднократно жаловались на то, что трудно по утрам выбраться из микрорайона, так как на участках скапливаются пробки. Разговоры о необходимости строительства моста по переулку Низовому шли с 2010 года.
4: О погоде.
6: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Врач-фтизиатр Олеся Валентиновна Бражник, мой сегодняшний гость. И закончили мы на чем?
2: Бычий
1: на вакцине,
2: тип.
1: Да, бычий тип. Да. Рассказывайте, продолжайте.
2: На пробах, на диагностических. Так вот, так как вакцина у нас содержит неактивные убитые туберкулезные палочки бычьего типа, то проба Монтона, в общем-то, на них будет реагировать. То есть она и на человеческий возбудитель будет реагировать, и на бычий тип. Ну, он безопасен абсолютно для человека, то есть случаев зарегистрированных там за последнее большое количество лет, не знаю, там порядка 50, наверное, их, насколько я знаю, вообще не было, и, мне кажется, и до этого там особо этих случаев не было. Поэтому проба Монту, она в этом плане нужна прежде всего для оценки поствакцинального иммунитета. То есть первую вакцину поставили, далее ребенок проверяют на диагностической пробе, это внутрикожные пробы. Но так как здесь Монту реагирует и туда, и туда, в ряде случаев, чтобы не...
1: А что значит и туда, и туда?
2: И на человеческого возбудителя, и на поствакцинальный иммунитет. Угу. То есть она будет реагировать гиперемией, покраснением, либо такой папулкой. Вот, поэтому диаскин-тест, он диагностически для выявления инфицирования именно человеческим вот этим видом микобактерий, он более точный. То есть он никак не реагирует на вакцинальный штамм. Он никак вообще на него, он будет отрицательный, если у человека нет инфицирования. Вот, диаскин-тест – это вообще что такое? Это аллерген туберкулезный, рекомбинантный. Это специфический белок, который получен путем генной инженерии из кишечной палочки.
1: Мочить манту можно?
2: Мыться можно, не натирать, не перегревать, не посещать бани, сауны, бассейны. Вот, чтобы
1: просто,
2: не
1: чтобы
2: было...
1: не смазать картину.
2: Чтобы, ну, если будет большая папула, наверное, мало чем можно ее смазать, но вот гиперемия, тот самый сомнительный результат, вот это вот покраснение, в случае манту, да, действительно, оно может быть. Ну, этой пробе очень много лет, конечно, может такое быть. Она нужна нам до сих пор, никуда она не денется, пока у нас определенная в мире эпидобстановка и вакцина БЦЖ существует, но с диаскин-тестом здесь, конечно, проще. Он не вызывает вот этого вот локального ложного покраснения практически никогда. То есть вы не натрете, в общем-то, не начешете и не нагреете на самом деле. Но все-таки общие рекомендации после любых каких-то инъекций, они везде во всем здравоохранении одинаковые. Не перегреваться, не ходить в бассейн, не тереть. Ну, это везде. Это абсолютно универсальные правила. И для диагностических проб здесь то же самое.
1: А почему же после школы перестает государство так активно и строго следить за манту и диаскин-тестом?
2: За диаскин-тестом и манту. Манту. Ну, мы уже определили, почему. Потому что мы выявляем поствакцинальный иммунитет, в том числе у ребенка, и подготавливаем, оцениваем, скажем так, состояние для ревакцинации. Диаскин-тест ставится всем возрастным группам. Мы уже выше, раньше об этом говорили, то есть когда человек находится, например, на учете у ревматолога по каким-то заболеваниям, либо у дерматолога, там, например, с псориазом какой-нибудь очень такой большой, с большой распространенностью, там есть и генно-инженерная, и гормональная терапия, когда отправляют, наоборот, для постановки этой пробы раз в полгода. Почему с детьми в этом плане проще? Ну, во-первых, если мы уже упускаем тот момент, что связан с БЦЖ, с его контролем. Плюсом ко всему, взрослых людей, когда они достигли 18-летнего возраста, они выпадают из поля зрения детской службы. И массово взрослого... Ну вот человек работает, он пришел, поставил диаскин-тест, через 72 часа он пришел, показал руку. Ну, конечно, откуда у него есть время? Плюс санитарными нормами строго регламентировано профилактические осмотры, лучевые профилактические, я подчеркиваю, профилактические лучевые осмотры у детей, чтобы мамы не боялись, что если у ребенка, не дай бог, какой-то процесс в легких, там, ну, пневмонии, например, конечно, лучевым методом, рентгенологически, мы будем ее отслеживать. Здесь уже врач-рентгенолог пишет дозу, он знает, какой дозой был сделан предыдущий снимок, следующая дозировка облучения, она будет пониже. И, то есть вот, бояться вот этого не нужно, и мы в туберкулезе часто раз в два месяца, а потом раз в три месяца делаем диагностические снимки. И лучевая нагрузка здесь, она не так страшна, как само заболевание, которое может привести к плачевным результатам. Но профилактически у здорового ребенка массово флюорограмму, рентгенограмму и тем более КТ, конечно, никто не проводит, потому что организм растущий, все это четко очень законодательно урегулировано. Взрослого человека он иначе реагирует на лучевые вот эти нагрузки, которые взрослый человек, организм просто их, конечно, никак не замечает. Поэтому массово мы проводим взрослым в рамках диспансеризации, в рамках профосмотров, лучевое обследование легких. Поэтому так как туберкулез все-таки преимущественно поражает легкие, мы здесь оцениваем их, поэтому нет, никто про это не забывает. Нужно ходить просто обязательно делать.
1: Олеся Валентиновна, ходят какие-то слухи неподтвержденные. Вот я хочу, чтобы вы их либо подтвердили, либо опровергли о каком-то новом неизлечимом штамме. Появилось ли что-то, чего нам стоит бояться, и что еще наша медицина не особенно изучила?
2: Нет, у нас... Итак, про устойчивость мы чуть-чуть как раз коснулись, когда речь шла о самом первом антибиотике. Так вот, микобактерия начала вырабатывать устойчивость к антибиотикам самого первого антибиотика. Вот он появился, все, несколько лет прошло, она уже к нему. То есть определенное строение, хорошая память у нее, передача этой памяти потомству позволяет микобактерии вырабатывать устойчивость к антибиотикам. Одновременно ко всем такого не бывает. То есть, как правило, это какой-то набор. Там, два антибиотика в основном – это максимум, которым она вырабатывает устойчивость. Бывает, когда и побольше, но это уже сопутствующие какие-то факторы. Поэтому вот та речь, вот, о чем вы меня спросили, там нет речи о новом штамме туберкулеза. Вот это, то есть там вышло... Это зарубежная статья, они обозначили вот этот геном, который передает устойчивость. И, в общем-то, они его назвали, там аббревиатура, я ее сейчас вам не назову, я не помню, что это за аббревиатура, но это он известен с 2006 года. И вот эта устойчивость, о которой там говорится, она появилась с внедрением более новых антибиотиков. Принципиально, я бы сказала, новых антибиотиков. Это бедаквилин, это линезолид. Вот они как раз активно начали применяться. И, ну, и к предыдущим-то устойчивость была. Но вот так, что ко всей группе антибиотиков такого не бывает, это невозможно. Потому что она тоже ну, все-таки не настолько, слава богу, идеально устроена. Здесь... О чем мы, скорее всего, говорим? Устойчивость природная, спонтанная мутация, она крайне маловероятна у микобактерий. То есть она встречается, но в популяции их количественно, если взять вот количество, их очень мало. То есть изначально в основном человек заражается чувствительной палочкой. Но если пациент не лечится, самопроизвольно прерывает лечение, сегодня лечу и завтра не лечусь, выявился процесс поздно, то вот здесь он мог подцепить там одного мутантика, а он сильнее своих собратьев, он поделился за это время, и таким образом там же тоже борьба за выживание своеобразная идет. И вот этот устойчивый мутант, он будет в какой-то момент просто доминировать. И вот развитие устойчивости. То есть она будет не первичная, а вторичная устойчивость. И что происходит потом? Человек не лечится, по каким-то причинам разговаривает, общается с людьми, кашляет, чихает, неважно как. Это на самом деле не кашля, мы боимся, сколько вот этой аэрозоли. И здоровый человек, например, вот у него ослабленный иммунитет, ну как-то неблагоприятно сошлись факторами, он вдыхает эту аэрозоль, и он уже может заболеть вот этим устойчивым штаммом, потому что они вот у пациента, у того, они стали доминирующими. То есть здесь механизм скорее вторичный. Я не лечусь, я не наблюдаюсь, я там перестал принимать антибиотики, микобактерия определила их, запомнила их, ее потомство уже не воспринимает какие-то антибиотики, и процесс настолько запущен, то здесь уже такой замкнутый круг происходит. Поэтому вот это вопрос о своевременном лечении. Здесь вот скорее устойчивость, она распространяется именно вторичным механизмом. Поэтому это не принципиально новый штамм, микобактерия, она очень стабильна.
1: Курильщики в зоне риска?
2: При курении может ослабеваться локальный иммунитет, но сказать, что все курильщики подвержены туберкулезу, ну, нет. Все-таки там скорее эмфиземы, там скорее вот к пульмонологам, а не больше. Но так как иммунитет может быть ослаблен, то есть там не нужно перебегать на красный свет, даже если еще машина где-то вот очень-очень далеко, и, ну, гарантированно она рядом не будет. Но не надо эту почву как будто бы подготавливать все-таки, потому что эмфиземы, хронические обструктивные заболевания легких, которые свойственны курильщикам как раз, они ослабевают локальный иммунитет. То есть где тонко, там и может порваться. Ну, рисковать просто не нужно, потому что мы же как-то побережнее к себе нужно в этом плане относиться, но сказать, что вот курение равно туберкулез, ну, это как-то, наверное, слишком. Слишком. Это такая умножить на 2, наверное, все-таки. Но это еще раз повлечет за собой другие изменения, а вот они уже могут повлечь. То есть здесь скорее механизм такой опосредованного воздействия.
1: Давайте про первичные такие социальные видимые признаки. Какого кашля не стоит опасаться? Мы же понимаем, что сейчас все послушают нашу с вами программу, это интервью, и будут прислушиваться к кашлю окружающих, к своему кашлю. Вот какого кашля совершенно точно не стоит опасаться?
2: Я тут, знаете, пульмонологи меня побьют, если я скажу, что кашля не стоит опасаться, потому что там есть еще пульмонологические все-таки заболевания. И если вы начали кашель, он и сердечный же бывает, и из-за патологии сердца. Поэтому мы к кашлю все-таки надо бы нам прислушиваться. А здесь вопрос скорее о спонтанности. То есть все-все было хорошо, но при этом как будто бы и сейчас все неплохо. Но я похудел за 2 месяца на 10 килограмм. Я не ем, соответственно, я похудел. Я испытываю там сильную слабость, у меня поднимается температура, и я кашлю вот тут, да, ноги в руки к врачу. Но если, я не знаю, вам выставили диагноз ларингита, если это лающий кашель, сухой кашель, то есть не с активным отхождением мокроты, ну тут скорее к пульмонологу все-таки, а не к нам. Но наши пациенты, они кашляют при запущенных случаях, но я не думаю, что вот так вот мы услышим. Поэтому, ну, к чужому кашлю прислушиваться смысла нет, к своему пойдемте к доктору, там разберемся, что это за процесс.
1: Олеся Валентиновна, явки, пароли, адреса и телефоны вы нам дадите отдельно, мы их разместим, обязательно разместим под записью этого интервью. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Олеся Валентиновна Бражник, врач-фтизиатр, была нашим гостем. Мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, пожалуйста.
2: Будьте здоровы, берегите себя.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: В дороге и дома, с детьми и без. Для поиска ответов, для вдохновения. Слушайте сказки. Город ФМ с гордостью представляет проект «Сказки народов Урала». Волшебные приключения, любимые герои, народная мудрость и, конечно, счастливый конец. Каждый день в 21.00 в эфире «Город ФМ» и в нашей группе ВКонтакте всегда.
5: Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.
6: Решать, кто будет брать больничный по уходу за ребенком, можно по-разному. А защитить его от гриппа можно одной прививкой. Позаботьтесь о вакцинации уже сейчас. О том, как и где сделать прививку, смотрите на сайте profilaktika.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка» на Город ФМ. В ней я рассказываю вам, что стоит посмотреть на выходных дома или в кинотеатрах. Главной премьерой этой недели стал наш высокобюджетный отечественный фантастический боевик с элементами мистики и темы потерянной памяти. Называется «Девятая планета». В главных ролях Юра Борисов, а в режиссерском кресле сериальный профи Николай Рыбников. И я вам скажу, фильм получился неплохой попыткой создать загадочный сай-фай и придумать новый фантастический мир. Проблемы, конечно, вагон и маленькая тележка, тут и сценарии, и диалоги, и немного поломанная логика, но ощущения после просмотра приятные. Так что, если любите Борисова и уважаете фантастику, можно пробовать на вкус. 16+. Для семейного просмотра отлично подойдет новая сатирическая комедия «Хитрый койот», в которой известный персонаж вселенной Луни Тунс попадает в мир людей и оказывается втянут в судебную тяжбу. Прекрасная анимация, отличный юмор, классные герои уже в кинотеатрах. Мне понравилось, вышло прикольно, дети тоже в восторге. 12+. Ну а дома я рекомендую посмотреть вам потрясающий научно-фантастический анимационный мини-сериал «Царство падальщиков» 2023 года, рассказывающий о космической экспедиции, пытающейся выжить на чужой планете. Глубокий сюжет, восхитительная работа художников и какой-то запредельный уровень погружения в инопланетную флору и фауну. Такого биоразнообразия, такой смелой фантазии и такого опасного, жестокого нового мира я не видел давно. Обязательно к просмотру, но строго 18+. Более подробные обзоры и рекомендации вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

Кто знает грибные места на Уктусе? Сами найти не можем, знакомые не хотят делиться. Проводите нас, ну пожалуйста. Это осень на Город FM.